0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Mark Johnson's Weekend House Party.
3: Every Saturday from 7 p.m.
2: This is Dance Anthems Radio.